0: деньги, потом выясняется, что они не всегда хорошо этим управляют, значит, у них возникают непогашаемые долги. И Китай тогда, ну, что называется, голову с плеч не рубит, то забирает эти активы себе.
1: Простіше кажучи, Роснефть або Газпром у недалекій перспективі швидше за все стануть китайськими. Ось так геостратег Вова Путін віддав народне надбання, безцінні надра, Китаю.
0: То есть практически Китай сейчас начинает выстраивать дорожку к конфискации газоэнергетических ресурсов России, газоэнергетических компаний России под предлогом того, что они в будущем не смогут гасить долги перед Китаем, вот эти самые обязательства по панда-облигациям, панда-бондам, да, и вот тогда как бы они просто перейдут под контроль Китая, формально оставаясь на території Росії.
1: Недарма ж на офіційній вечері китайсько-російської делегації серед музичного супроводу був і танець маленьких лебедів. Один із найвідоміших фрагментів Лебединого озера. А що таке Лебедине озеро, кожен радянський чекіст дуже добре знає. Як то кажуть, нехай танцюють лебеді.